раскололись, разыгрались от мал мало до седин. Гойда-гойда на кулаках сходились все как один. На самом краю, на самом-самом-самом краю, уйны головы сложили бою-бою.

Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. А сегодня разминка.

Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. Завтра будет большая жратва. А сегодня разминка.